летит, летит по небу клин усталый. Летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть правда.

Тебе кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли.